0: Jak duhtari çıkadı?
1: İriftim koydum şah. Bunu çıkadı.
0: Hemen kayırdan olay.
1: O manım ne hemen o?
0: Echt korda kalmasa. Ne yapayım ya?
2: Zurück zu euren Positionen. Что тебя как?
3: Тебя как замочили?
4: Меня выстрелили в грудь.
3: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
4: Сердце на две части, да?